0: Friday Gold Rush. Gold Rush.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».